0: New and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Carlita и Sophie Tucker, Manhattan.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Listen up, everyone! Power Hit Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Last Frequencies, Live It All.

0: Хит-радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л-номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

and fresh music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Lucas Estrada, Devil in the Sun.

0: New and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Марк Анкремон, Серена Бранкаде и The Colors. Партенопе.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: The Kid Laroi и Kehlani. Girls.

0: сегодня? И какой физической активностью вы занимаетесь на улице вот в такой теплый сезон? Надеюсь, что ничто его у нас с вами не отберет и не спугнет. Но об этом чуть позже в прогнозе погоды с вами поговорим. Ну а ваши комментарии по поводу спорта и прочей активности уже можете оставлять в нашей группе во ВКонтакте. Там вы точно не промахнетесь мимо наших веселых картинок. Работает у нас мобильное приложение и сайт phr.ru. Все с утра проверили. Вместе с нашим боссом сообщения от него доходят исправно. Ну и разумеется, 488-448. Наш телефон в студии с 8 до 9 утра. Ну давайте хоть какой-нибудь спорт, пускай он с вами будет. Давайте его хотя бы обсудим. Звоните.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
3: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
4: Один против сна. Подъем засчитан.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Меня сегодня тревожно спросили на нашем Power ресепшене, ну на вахте, короче, когда я заходил в наш офис, что это вы в курточке, Сергей, а знаете ли, есть повод. И вот будет удивление и откровение для тех, кто сейчас только возвращается с работы и на улице был только еще, ну считайте, на прошлой неделе, то есть в воскресенье. Дело в том, что у нас плюс 8 градусов. С вами, возможно, для кого-то, ну совсем неожиданный и неочевидный. Да, разгонится сегодня у нас погода, поговаривают, до плюс 11, до плюс 12 градусов, но потом к нам на гастроли в метафорическом смысле заезжает Игорь Корнелюк и затягивает свое «Подожди, дожди, дожди». Обещают нам сегодня то ли с 12, то ли с 11 утра. В общем, зная нашу погоду, ну, буквально уже с минуты на минуту где-то они должны зарядить и продолжаться будут в течение всего этого понедельника, даже кусочек вторника, и зацепят они в том числе. Ну, кстати, к разговору про вторник, для того, чтобы нам с вами было не так вот пасмурно, тоскливо, сопливо и дождливо. Обещаю, что завтра вернется на привычные нам июльские показатели, уже 7 июля, то есть завтра будет у нас плюс 20 градусов, и прям-таки с самого утра хорошая, приличная погода будет у нас с вами устанавливаться, если посмотреть на всю следующую неделю. Да, будет ее периодически, эту погоду, подштармливать, но в целом вот таких вот перепадов, да, однозначных температур мы с вами больше не увидим. Надеюсь, по крайней мере. Сегодня у нас ветер восточный от 3 до 7 метров в секунду, пока плюс 8 градусов. И напоминаем, сегодня дожди нам обещают в течение всего этого понедельника, так что захватите с собой не босоножки, но и зонтик тоже, пожалуйста, не забывайте.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: «Нежный заряд».
1: Если из вас еще не выветрились выходные, то вот вам цитата, которая примерно оттуда же. В 2069 году женщины будут носить шляпки из плексиглаза и какие-нибудь цилиндрообразные платья, а мужчины – эллиптические брюки и кинетические рубашки. Люди будут летать в офис на Луну или на Марс в моих космических нарядах. Это, если что, не я с ума сошел. Это цитата модельера Пьер Кардена. Надеюсь, что будет у нас с вами возможность посмотреть, проверить, будет его предсказание или все-таки не случится. Актриса Эмма Уотсон, заслуженная Гермиона Грейнджер любой страны, где на новогодние праздники показывали Гарри Поттера, очень точно сказала, что «мне кажется, я одна из немногих, кто может сказать, что я действительно выросла на Гарри Поттере». Ну и могучая цитата, которая очень вовремя сейчас нашлась в период, когда началась у нас эпопея с поступлением в вузы бывших уже 11-классников, и, по-моему, это даже лучше, сильнее и точнее, чем вся рекламная кампания, которая только может быть в любом университете. Джеки Чан сказал: «Не надо быть пытаться таким же, как и я. Лучше изучайте программирование». Это была рубрика «Нежный заряд».
0: «Нежный заряд».

0: Реклама.
1: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Полярный эспрессо.
1: Нам Александр только что написал: «Сергей, доброе утро. Приложение-то у вас работало или я в пустоту пишу?» Нет, как вы слышите, Александр, все прекрасно работает. Все ваши сообщения мы получаем, так что на тему нашего круиз-контроля тоже можете нам что-нибудь эдакое накалякать. Тема соответствующая вас поджидает уже в нашей группе во ВКонтакте. Там же, кстати, тоже можно оставлять комментарии. И не только Александру, и, в принципе, всем нашим слушателям. Ну, а сейчас у нас рубрика «Полярный эспрессо» для всех тех, кто уже тоже проснулся или пытается это сделать, и себя за волосы практически оттащить от своей нежно любимой подушки. По этому поводу к нам сомнолог пришел в нашу рубрику и говорит о том, что быстрые углеводы могут усиливать дневную сонливость. Как мы, да, с вами из ночного сна прямо-таки в сторону обеда куда-то направились, надеясь, что завтрак вы стороной не обойдете. Объяснил специалист, что тяжелая, жирная или очень углеводная еда, мы все-таки про пищу здесь с вами, ни на кого не намекаем, усиливает сонливость, а вот сладости дают короткий подъем энергии, после которого появляются вялость и раздражительность. По словам специалиста, дневную сонливость также могут вызывать плохой ночной сон и недостаток физической активности. Ну, зачем так вот прям с утра тыкать в нас? Неприятно, если честно. Так себе специалист. А если становится все это постоянным, то стоит исключить депрессию и стресс. Ну, все как просто. Добавил еще и эксперт. Ну и продолжаем дальше он свою статью, не столько с питанием связанную, сколько с этим самым сном, добавил врач-невролог. Другой уже о том, что поздние трансляции чемпионата мира по футболу 2026 могут приводить к недосыпу. И одна даже бессонная ночь способна обострить хронические заболевания и снизить иммунитет. Поэтому после ночного просмотра матчей не рекомендует специалист садиться за руль, а при возможности посоветовала смотреть игры в записи. Это, конечно, все очень здраво звучит, но сейчас, мне кажется, наши соцсети устроены так, что невозможно взять в руки телефон и тут же какой-нибудь спойлер себе не схлопотать. Поэтому приходится, вот практически превозмогая себя, с удовольствием проводить ночные часы за трансляцией чемпионата мира. В 3 часа сегодня, кажется, играла у нас Англия с Мексикой. Говорят, это того стоило. Не могу вам ничего сказать. Спал, как советует сомнолог и врач-невролог. Психолог нам еще к нам подъехал и говорит о том, что перфекционизм в питании приводит к срывам. А вот здесь прям интересно. Давайте будем разбираться. Психолог по пищевому поведению, есть, оказывается, и такой специалист, рассказала нам, что похудению могут мешать не только питание и калории, но еще и скрытые психологические причины. Отметила она, что еда нередко становится способом справиться с тревогой, раздражением, скукой или одиночеством. Пока выбила прям все. 10 из 10. Но без работы с этим механизмом любая диета может оказаться всего лишь временной решением. По словам специалиста, снижение веса также мешает. Хронический недосып, привет, чемпионат мира, перфекционизм и мышление «все или ничего». Плохой сон влияет на гормоны голода и насыщения, а вот жесткие правила питания могут приводить к срывам и чувству вины, добавила еще эксперт. Это я к чему? Если вам, ну, хочется кусочек балыка на завтрак, я думаю, не нужно себя за это корить. Съешьте, пускай вам будет приятно, глядишь, еще и силами тоже на целый день наполнитесь. Это была рубрика «Полярный эспрессо». Завтрак это в любом случае чем хотите, но не забывайте.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама. Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркий рост. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Откуда звук?
1: Заводим как хоровод, как карусель. Новую неделю наших розыгрышей, а призы-то у нас прежние остаются, но я думаю, что менее желанными они от этого, конечно, не станут. Фирменная кружка Power Hit Radio, сборник летних хитов Summer Power 2026. Сейчас узнаем, кому, потенциально могут достаться. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Вам как? Вас зовут?
2: Меня зовут Александр.
1: Здравствуйте, Александр. Смотрите, поставлю вам сейчас песню, и потом предложу вам 4 варианта ответа. Спрошу, кто же в оригинале ее исполняет. И по нашей традиции, по нашей доброй традиции в рубрике «Откуда звук» вы сначала вообще не поймете, а потом как узнаете эту песню. Поэтому сразу, пожалуйста, руки не опускайте. Я думаю, что очень легко вы с ней разделаетесь. Песня, на самом деле, это очень и очень известная. Но я думаю, слов достаточно. Давайте мы к музыке уже перейдем, слушаем.

0: Алита принес эти строчки в нашу с вами жизнь. Варианты ответов для вас. Это Алексей Ромео, диджей Смэш, Леонид Руденко или все-таки диджей Варяг. Выбирайте. А, то есть все-таки
1: не
0: вот так.
1: Знаю.
0: Ну, давайте 1, 2, 3, 4. Потыкаем в цифры с вами.
1: А Юбити, ну, песня знакомая. Ну, пускай будет диджей Смэш. Просто наугад.
0: Я бы, если честно, на вашем месте взял бы его и переслушал, потому что диджей Смэш вам принес победу сегодня. Вы правы абсолютно. Я вас поздравляю. Оставайтесь на линии, пожалуйста. Кстати, а та песня, которую вы, ну, вроде как смутно угадали, вот как она в оригинале-то звучит.

Мне кажется, самый настоящий гимн поколения нулевых, так уж точно, Moscow Never Sleeps от диджея Smash. Да, привет нам такой из 2007 года только что прилетел. Вам любопытный факт, кстати, про этого самого диджея. Его в оригинале зовут Андрей Ширман. Я бы тоже взял псевдоним. Хотя не мне, конечно, об этом вам здесь говорить. Сам этот диджей рассказывает, что вдохновился немецкой группой Scooter, но не спрашивал, сколько рыба у нее стоит, а другой не самой известной композиции One, которая еще в скобочках подписывается как Always Hardcore, и, собственно, его вдохновило на самый настоящий неофициальный гимн Москвы 21 века. А вот переработанная версия, но не та, которую мы с вами слушали только что, с альтернативным припевом Russia Never Want to Sleep сопровождала презентацию заявки нашей страны на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляете, уж 8 лет пролетело, а сколько уже прошло с момента презентации, так страшно подсчитывать, если честно. А вот та версия на английском, которую мы с вами сегодня первый послушали, это, кстати, Алекс Гаудино, тоже вполне нам себе известный персонаж, который ответственен за воспитание огромного количества людей, которые ночью нет-нет, да, и попадали случайно, естественно, на какой-нибудь Муз-ТВ или MTV, видели там клип Destination Calabria, где, помните, где девчоночки в юбчоночках, как будто сейчас из песни группы Либе достаю какие-то слова, и с саксофонами в таких зеленых шапках, да, только на шапке мы, естественно, у них там и смотрели. В общем, я думаю, вы прекрасно поняли, о чем я сейчас речь веду, про какой видеоклип. Если делаете вид, что не поняли, я вас тоже прекрасно понимаю. Александр, на линии, пожалуйста, оставайтесь. Я надеюсь, вы все еще вместе с нами. Вам сейчас расскажу, как за диджея Smash можно получить кружку фирменную от Power Hit Radio и сборник летних хитов Summer Power 2026. Если вы нас слушаете и понимаете, что вам это тоже очень-очень необходимо, то 9.50 и 10.50 вас буду ждать здесь в это время на 104.5. Будем продолжать разыгрывать. И вообще, в принципе, зачем переключаться? Слушайте вместе с нами Power Hit Radio.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Александр, любитель не только кофе, прислал нам сообщение в нашем мобильном приложении, подтверждая в очередной раз, что мобильное приложение полностью исправно. И мы получаем от вас сообщение, говорит о том, что чемпионат мира зло. Вообще из-за него не высыпаясь. Вот бразильцы внезапно проиграли норвежцам и поехали домой. У нас тут все сообщения связаны отчасти с темой нашего сегодняшнего эфира, как, собственно, и наш ведущий Артем Моисеев. Доброе утро тебе.
4: Доброе утро, да.
3: Судя по стремительности, в который ты сегодня вошел в нашу студию, прям с пробежки. Возможно, это она и была, в принципе,
4: прямо сейчас. Нет, это проходка была.
3: Спасибо большое. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал», комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
4: Итак, в последнее время, да и не только в последнее время, начиная несколько лет назад,

0: начали появляться спортивные площадки и все больше и больше. Я вчера задался этим вопросом. Сколько же у нас в Мурманске спортивных площадок?
1: 17?
0: Нет. Там что-то 100 тысяч миллионов. Там, по идее, на каждом квадратном метре должна быть какая-то спортивная площадка. Но я начал так примерно вспоминать и смотреть, какие площадки были улучшены. Ну, там считались и детские площадки. В общем, обновление площадочного фонда. Так можно сказать?
1: Ну, ты уже сказал, так вот, что пускай остается.
0: И в Мурманск привели в порядок открытые спортивные площадки. Отремонтированы были тренажеры, почищены были пространства. Это, если говорить про пространство, это Баумана, Гагарина, Кнеповича, Копытова и на Снежке. И вот в сегодняшнем утреннем крейс-контроле у нас, как и Сергей начал говорить, до этого спортивная тема. В каком состоянии ближайшая к вам спортивная площадка? Что стоит там, что стоит там добавить? А где она нужна в принципе? Где вот люди не занимаются, потому что идти далеко, мне кажется, вот так вот. И в какой физической активностью вы занимаетесь на улице в теплый сезон?
1: Я очень надеюсь, что этот теплый сезон никто от нас не спугнет, и действительно все это у нас останется актуальным. В любом случае, ваши комментарии оставляйте в нашей группе во ВКонтакте. Работает, как всегда, мы уже подтверждали, наше мобильное приложение PowerHit Radio. Ну и, разумеется, 488-448, звоните, в том числе и потому, что у нас происходит на дорогах. Кстати, что у нас происходит на дорогах, наш дорогой Артем Моисеев?
0: Слушай, на дорогах много чего интересного. Водители, которые обезумели, вот эти мопедики гоняют вдоль пешеходных пространств. Я вообще этого не понимаю. Вот почему вот этих людей не останавливают? Насколько я понимаю, вот те маленькие двухколесные транспортные средства, на которых перемещаются некоторые мурманчане, северяне и люди, которые работают в курьерской деятельности, они намного мощнее, чем те мопеды, которые были в нашем детстве. Ну, в нашем детстве на мопедах мы не по пешеходным переходам, по площадкам пешеходам мы тоже не перемещались. А сейчас почему-то все могут так делать.
1: Даже больше скажу, видел вчера такого водителя, который несся по проезжей части без габаритов даже. Это было прям очень лихо, и мы, мне кажется, стояли, и у нас коллективная молитва была на пешеходном переходе, потому что...
0: Хоть бы, или в каком смысле? Из какого лагеря, Сергей?
1: Чтобы доехал, знаете, до пункта назначения, а из лагеря из детского я обычно, знаете ли, сбегаю сюда, на эфиры прихожу. Мы сегодня с вами обсуждаем спортивные площадки, которые поблизости к вам расположились, что там стоит добавить, нужны, где они в принципе, хорошо бы этот спортивный фонд обновить, как Артем сказал, ну и какой физической активности вы занимаетесь на улицах в этот теплый летний сезон. Рассказывайте по привычным вам координатам. Начинаем наше обсуждение.
2: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на PowerHit Radio. 488-448.

0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Вопреки сегодняшней погоде и в поддержании нашей спортивной темы, Артем Моисеев сегодня снова в шортах в студии. И мне кажется, вот такие люди очень опасны на самом деле, если они, знаешь, вот встречаются
2: ты
1: в зале.
2: Про пьяничек?
1: Нет, я про тех, кто в джинсовых шортах приходит и на склоне вот тоже, знаешь, любит в джинсах покататься. Это самые страшные обычно персонажи, да нет, которые появляются.
2: Вот периодически думаю, философствую на эту тему. И ведь девушки, они же ходят в платьях, в юбках. Никто же не говорит, а что вы в платье, юбки-то надели, что вы не штаны в такую погоду надеваете, а я чувствую комфорт. Вот сверху у меня тепленько, снизу и более-менее тепленько. Депиляцию еще не сделал, несмотря на то, что велосипед катаюсь.
1: Мы сегодня в утреннем круиз-контроле. У нас не то чтобы модный приговор, но мы с вами про спорт сегодня с вами говорим и про ближайшие к вам спортивные площадки. Поделитесь, пожалуйста, в каком они состоянии прямо сейчас, что там стоит добавить. Может быть, да, вообще нужно, в принципе, добавить спортивную площадку, потому что нет у вас ничего. Ну и какой физической активностью вы занимаетесь на улице в этот теплый наступивший сезон. Я хотел у тебя спросить, как твоя подготовка к твоим марафоном многочисленным и к заплывам в том числе.
2: Слушай, ну сейчас пока идет только бег и велогонка. Вот и все. Вот вчера ездил до аэропорта туда и обратно. Если раньше я это расстояние преодолевал за 3.15, 3.20, то вчера уже уставший, но добравшись домой, посмотрел на часы 2.58. Это хороший для меня результат.
1: Это потому, что ты просто на машине катаешься очень долго,
2: ну,
1: я правильно
2: понимаю? Ну да, такой, это с небольшой скоростью, там буквально 19 км в час. Едешь такой уверенно, смотришь по сторонам. Да, примерно так и есть.
1: Да, если мы говорим про бег, куда ты обычно отправляешься для того, чтобы потренироваться? Вдоль дороги или наоборот где-то по стадиону круги наворачиваешь?
2: Ну, если я слушаю Максим, то вдоль дороги. Вот. А если так побегать, и вдоль дороги, и в долине Уюта. Я живу через дорогу от долины Уюта, поэтому я вот там и ношусь.
1: Я так понимаю, босиком, не жалея ног.
2: Это само собой, со слезами на щеках.
1: Не сломай, самое главное, да, понятное дело. У тебя какие-то соревнования грядут, или ты просто ради поддержания формы? И, в принципе, чтобы был повод выйти на улицу у себя.
2: Ну, как, для меня это не соревнование, для меня это просто участие. А вот все остальные атлеты, которые заявились на триатлон, они едут, конечно же, соревноваться. У меня впереди первый, это карельский триатлон. Он будет вот 18-19 июля. И там у меня олимпийка заявлена. То есть там надо чуть побольше поехать, чуть побольше поплавать и подольше пробежаться.
1: Заявлена уже в сентябре. Олимпийка, это значит, что ты одетым, да, будешь все-таки? Это кофточка будет наброшена.
2: Не, а там запрещено без кофточки.
1: Да ты что?
2: Да, там не увидишь голых людей. Там надо будет, может, ты можешь расстегнуться, поэтому у них есть специальные костюмы. Так вот, что касается дальнейших планов, то там марафон.
1: А в сентябре?
2: Московский, да, в 20-х числах.
1: Нам Игорь написал комментарий в нашей группе, в ВКонтакте, вернее, даже в нашем мобильном приложении. Говорит, полчаса пешком до работы, полчаса потом до дома, круглый год для поддержания формы мне хватает.
2: Да. И вот Ксюха пишет, постоянный обитатель долины Уюта. Хорошие тренажеры, которые могут заменить зал только в долине Уюта и у гимназии номер 10 на Баумана. Подтверждаю, надо бы таких побольше. Хороший стадион на остановке Первомайская напротив Кольский 202. Вот там вообще нет спортивной площадки, а хотелось бы. Стадион на Семечке давно разобран, и когда сделают, неизвестно, а лето заканчивается. Еще ждем новый стадион у гимназии номер 10. Там тоже ремонт. У нас в последнее время город погряз в бесконечных ремонтах. С первого раза сложно сделать.
1: Мы с вами сегодня обсуждаем, в каком состоянии ближайшие к вам спортивные площадки, что там стоит добавить, а где они нужны в принципе, и какой физической активностью вы занимаетесь на улице в этот теплый сезон. Хвастайтесь, делитесь, для этого открыта уже наша группа во ВКонтакте, разумеется, наше мобильное приложение 488-448.
2: Вот, а, кстати, что касается тренажеров, я вот и живу в долине Уюта, и могу спокойно похвалить и вот эту площадку,
1: так
2: и площадку
1: на... Так вот, палатка стоит там.
2: Да-да, постоянная. И надо сказать, что круглый год там спортсмены приходят и работают на все группы мышц, и там также висят и канаты лежат, чтобы работать с ними в горизонтальной плоскости. Потом на Зойко-Смедемьянской есть турнички. У нас возле 23-й школы, там езди подтягиваться, конечно же, там не такой новый комплекс, как, который хотелось бы некоторым воркаутистам, вот. Или воркаут.
1: Как ты, воркаутером. Судя по всему, не очень ухожаешь.
2: Воркаут. Нет, а воркаутист не очень звучит. Да?
1: Так как я аутист, поэтому да. тебе и говорил.
2: В общем, турникменом. Но там лучше. Есть где подтянуться и поподтягиваться. После детского садика тоже там есть пару перекладин имеется. В общем, так вот по чуть-чуть раскидано у нас по району.
1: Да, вы к нам тоже подтягивайтесь, оставляйте ваши комментарии. Но у нас автохит прямо сейчас. Артем, для себя он, кстати, будет
2: вот,
1: сейчас.
2: Спасибо.
1: Все объясню.
0: Автохит.
1: Мы впервые за долгое время привязались к имени исполнителя и специально для Артема Тедди Свимс. У нас прямо сейчас, да. Как говорится, все уже сплавают, а ты и все еще not swims. А что у нас за трек сегодня не имеет никакого значения, потому что очень бодро, активно он звучит под него. То самое, выйти на какую-нибудь утреннюю пробежку. Автохит у нас сегодня. Тедди Свимс, Not Your Man в нашем круиз-контроле.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозке тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
2: Круиз-контроль. Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочные 82-65.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
6: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
7: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
8: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
2: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Нам Игорь прислал сообщение, говорит, дождик – это сила. С какими радостными лицами разбегались в пятницу вечером гуляющие и отмечающие окончание рабочей недели. У нас сегодня, кстати, это продолжится, потому что обещают нам действительно осадки то ли с 11, то ли с 12 часов
2: дня. Всего дня.
1: И заряжает, собственно, да, на весь понедельник. У нас прямо сейчас плюс 10 градусов на нашем студийном термометре. Ветер у нас по-прежнему остается восточным, теперь уже до 9 метров в секунду. Вот, видимо, эти его порывы, не то чтобы прекрасные, но принесут нам осадки в любом случае. Так что без вариантов, какой бы мы прогноз сегодня не посмотрели, все нам рисуют одно и то же. Плюс 10, плюс даже 9 будет градусов. Пойдем мы впервые за долгое время на понижение. И будет мокро и влажно у нас сегодня на улице. Но зато завтра погода будет прям стремительно исправляться. И снова плюс 20 будет у нас с вами. И никакого дождя, по крайней мере, на эту минуту не обещают.
2: Ну пусть будет так же пасмурно, как и сейчас, но без дождя. Уже устали от дождя, хватит. Пусть будет холодно, но без дождя.
1: Думаешь, так это решается? Нужно просто произнести это в эфире?
2: Два раза такая... причем.
1: Ну ладно, давай, хорошо.
2: Ну ты представляешь, в скольких машинах работает радиоприемник? То есть это все удваивается, утраивается, учетверяется, ну и так далее.
1: Пауэр – это сила, абсолютно точно. Посмотрим, что нас ждет в течение этой недели. Ну, говорят, осадки далеко, конечно, от нас уходить никуда не собираются. И среда и четверг у нас достаточно мокрыми будут. По крайней мере, такой прогноз у нас на эту минуту, но при этом высокие градусы сохраняются, плюс 17, плюс 20 в течение этой недели. В каких-то таких пределах будем с вами ее жить, проживать. Ну а прямо сейчас у нас плюс 9, плюс 10 градусов, ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Круиз-контроль.
1: Возвращаемся к нашему обсуждению. Дело в том, что глава нашего города рассказал нам новость, что в Мурманске привели в порядок открытые спортивные площадки, отремонтировали тренажеры и почистили пространство на улицах Баумана, Гагарина, Кнеповича, Копытова и на Снежинке. Вот мы сегодня в круиз-контроле вместе с вами обсуждаем, в каком состоянии ближайшая к вам спортивная площадка, что стоит там добавить, а где вот она нужна. В принципе, ну и какой физической активностью вы занимаетесь на улице в этот теплый летний сезон.
2: Кстати, вот говоря об открытых спортивных площадках, а ты не знаешь, ли на улице Ленинградской сделали корт для падла? Или педла, или педледла?
1: Давай так, если ты имеешь в виду какого-то конкретного человека, или ты имеешь в виду вид спорта?
2: Вид спорта.
1: Я, насколько знаю, у нас корт для падла переехал в Ледовый дворец.
2: Не, это я знаю, то, что там открылся. Но обещали же открыть открытый на Ленинградской вместо сцены.
1: Насколько я понимаю, планы изменились.
2: Ага.
1: Проходил там какое-то время назад, было там более-менее ничего.
2: Ага, отлично.
1: У меня, кстати, вопрос относительно нашего поста нашей группе во ВКонтакте. Почему ты смотришь на фотографии, чтобы на ней получался только ты? Почему по такому принципу ты всегда наши веселые картинки размещаешь? Почему ты не смотришь на своего товарища справа, который тщедушный и сбежал как будто из фильма «Джентльмены удачи», где они в шахматы играли?
2: Ну и судя по твоим загорелым рукам, ты не так давно носил рубашку с коротким рукавом.
1: Ну это точно.
2: Равномерный, конечно, у вас загар.
1: И посмотрите, да, если вы... Спасибо вам, Артем, да, именно за эту фотографию, где вы такой красивый, подтянутый, не такой, как в жизни. А если вы не понимаете, о чем речь, то заходите в нашу группу во ВКонтакте. Там Артем нам веселые картинки сделал. А мы давайте к вашим комментариям.
2: Прям ухохочешься. Я, кстати, вспомнил еще об одной классной открытой площадке в Коле. В Коле на набережной. Вот там отлично. Мне там очень нравится.
1: Ну, у нас же не так давно появился там еще больше всяких локаций на Поморской набережной. Mm-hmm. Тренажеров тоже стало, кстати, больше. Если вы там еще не были в принципе, то срочно съездите посмотреть, какая там красота. Желательно только для этого безветренную погоду выбрать в Коле. Я понимаю, что это редкая птица, но все-таки она, надеюсь, пролетает там. Илья нам написал, что у меня вместо тренажеров работа. За смену километров так 15 проходишь, плюс постоянные разные, зачастую тяжелые штуки двигаешь. Илья, если вы нас слушаете прямо сейчас, поделитесь, где ж вы работаете, где ж можно у нас 15 километров навернуть, еще и тяжелые штуки подвигать. Ну, а нам написал Ульян, да-да, тот самый, в нашей группе ВК.
2: Было бы неплохо сделать хотя бы одну площадку уровня Петрозаводска, а то, что у нас, это формализм, а не спортивные площадки. Да, но Ульян рассказывает о той спортивной площадке, которая находится на набережной, и там прям тренажеры близкие к тем, что мы видим в спортивных залах, только для улицы.
1: Я вам подтверждаю, как человек, который был и в Петрозаводске, и на этой набережной, что да, в любой сезон там можно найти людей, которые занимаются, а там действительно тренажеров великое множество, и есть еще там QR-коды на этих самых тренажерах, где если вдруг не понимаешь, куда это, для чего, с какой стороны садиться, тебе там, собственно, расскажут, стоит только камеру на QR навести. Но такие площадки, кстати, у нас и в Мурманске тоже есть, вот буквально осенью 25 года. Во дворе на улице Аскольдовцев, площадка, которая расположена на территории Мурманского академического лицея, появилась так называемая умная площадка, где размещены те же самые QR-коды, по которым можно посмотреть видеоуроки с правильной техникой выполнения упражнений.
2: Если там человек, который так любит мобильный телефон, взял, навел QR-код, смотрит ролик, потом раз, еще один ролик, уже и глядишь, и время тренировки подошло к концу.
1: К разговору, кстати, да, про петрозаводские площадки нам Макс написал в нашей группе в ВК. Говорит, что даже в Луге, что почти в 10 раз меньше Мурманска, есть шикарная площадка с тренажерами у набережной. Кстати, все тренажеры там под крышей.
2: Что тоже неплохо. Я вот не могу припомнить, чтобы у нас где-то были тренажеры под крышей.
1: Есть такое дело. Рассказывайте, в каком состоянии ближайшая к вам спортивная площадка? Какой физической активностью вы занимаетесь на улице в теплый сезон? 488-448, мобильное приложение, группа ВК. Все для вас открыто. Пишите, звоните, давайте обсуждать.
0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозке тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
2: Круиз-контроль. Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон Рикер Антистресс. Босоножки по 695 рублей. Это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
7: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
8: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
9: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
0: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Обсуждаем с вами сегодня в круиз-контроле спортивные площадки, которые находятся у вас во дворе или где-то в ближайшем доступе. Что стоит там добавить, узнаем у вас, а где их стоит поставить в принципе и какой физической активностью вы занимаетесь на улице в нашем городе в теплый сезон.
2: Дозвонился Владимир. Давайте Владимира и послушаем, что же он там рассказал про свою спортивную активность.
3: Живу Копытово, дальняя Первомайка, недалеко от Стеллы практически. Много тут площадок, буквально в шаговой доступности, таких здоровых качалок. И напоминаю, что работает ледовый дворец «Метеор» еще. Поэтому в хоккей играем тоже, пока дышу, надеюсь. И утренней пробежечкой вот я вот все хочу заняться, мимо тренажерных комплексов. Внук приедет, займемся вместе.
2: Отличные планы.
1: Ну, кстати, людей, которые прямо сейчас у нас на пробежках, и какое-то невероятное количество, меня всегда удивляет, почему вы, в частности, это делаете. Во-первых, бегаете, а во-вторых, делаете это вдоль дороги.
2: А где еще?
1: Ну, на стадионе.
2: Ну, так надо же до стадиона-то доехать. Вот я живу, допустим, в долине Уюта, и мне езди побегать. А если человек живет чуть дальше, чем вдали от долины Уюта, что же ему куда-то специально доехать? Нет, ну ездить это улица, пожалуйста, ты бежишь по прямой и доволен, и радуешься.
1: Я смотрю просто, какое огромное количество людей бегают здесь в центре города. Я думаю, это же по асфальту, мимо людей, со всеми этими светофорами, подъемами, которые у нас здесь есть. Ну, это же просто неудобно.
2: Мимо людей? А мимо кого надо бежать? Ну, они живут в центре, поэтому бегают в центре, все нормально, это экономит время. Или что думаете, если один раз вот пробежался, или сколько нужно пробежаться, чтобы потом таки ты надышался дорожной пыли. Все, по асфальту у тебя колени разломаются. Марафон на минуточку тоже проходит на асфальте. Есть специальные, есть что, кроссовки?
1: Я пока еще, видимо, не дорос до этого.
2: Да, там, ну, не прям специальные такие, вот, ну, которые защищают, стараются защитить и колени, и нервы.
1: Вы из Мурманска? Это для вас. Пожалуйста,
2: да, пожалуйста,
1: надевайте.
2: Да, вот.
1: Жили-были. Написал нам в нашем приложении. Доброе утро. На горе в районе озера Среднего сделали площадку. Бестолковую, ни блинов, ни грузов. Если детские в убогом состоянии, что уж про спорт-то говорить.
2: Ну, а я вот полагаю, что самые лучшие вообще площадки – это непосредственно турники. Вот турники, брусья, вот все такие вот комплексы. Там лесенка, которая появляется на некоторых, ну, там, рукоход по-другому. Вот это самое лучшее. А вот то, что говорят, ну, вот как в Петрозаводске. В Петрозаводске она одна площадка. У нас такая площадка есть, уже было обозначено. Да, может, не такая большая, как в Петрозаводске. Это вот в долине Уюта есть отличная площадка, которая, мне кажется, даже ночью не пустует. Ну, и вот Ксюха писала о том, что возле 10-й гимназии, правильно?
1: Да, абсолютно верно.
2: То есть у нас две такие площадки имеются. Хотелось бы больше? Да, хотелось бы больше. Но будут ли востребованы все эти площадки? А вот брусья, их сделать не так долго. Ведь надо понимать, что вот за теми блинами и гирями и за всем остальным нужно еще постоянный круглогодичный уход, чтобы там ничего не ржавело, не портилось. Ну и по стоимости, мне кажется, это намного выше. А если мы говорим про такой не профессиональный, а обычный спорт, который поддерживает и развивает тело, либо хотя бы ведет это тело в нужном направлении, то брусья, кольца и все остальное более чем достаточно. Это самая лучшая работа, это работа с собственным весом.
1: А нам Алена написала в группе ВК стадион около океанариума. Еще весной сняли мягкое покрытие, забор, кольца баскетбольные, и все лето дети без футбола.
2: Вот это обидно, конечно, потому что там и в баскетбол постоянно играли, и в футбол ребята играли, и бегуны периодически собирались там и носились по этому стадиону. Но вот я не люблю бегать по стадиону, потому что ты бегаешь в замкнутом пространстве по кругу просто.
1: Вот тебе комментарий от Олега, который к нам только что прилетел. Самое главное в центре города – чистейший горный воздух. То, что нужно для бега.
2: Ну, для бега горный воздух не очень хорош. Там в горах тяжело бегать.
1: Рассказывайте тогда, в каком состоянии спортивная площадка у вас возле вашего дома, а какой физической активностью вы занимаетесь на улице в этот теплый летний сезон. 488-448, группа ВК, наше мобильное приложение. Скоро вернемся, вы пока пишите, звоните.
0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозке тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
2: Круиз-контроль.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
3: Мужики, а у вас какой ТВ?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато.
3: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
7: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
8: Пам-пам.
9: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт брусникино.ком.
2: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit.

0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power-Hit Radio. 488-448.
1: Наш утренний спортивный эфир продолжается, и не то, что мы здесь с Сергеем комментируем предыдущий футбольный день.
2: Нет. Но мы в футболках, я тебе так скажу.
1: Но мы в футболках. Это уже хорошо, и нам большой за это плюс.
2: Алексей нам тоже передает спорт. Привет, говорит, ну что могу сказать? Лучший для меня спорт и самый любимый – это диваннинг. В нем я чемпион мира. Поздравляю,
1: Погружается прям на несколько метров.
2: Обсуждаем с вами сегодня, а в каком состоянии спортивные площадки около вашего дома в Мурманске, что стоит там добавить, а где она нужна вообще в принципе, ну и какой физической активностью вы занимаетесь на улице в теплый сезон.
1: Вот мы вспомнили спортивную площадку, которая находится недалеко от Сергея дома, и там Сергей посетовал, что детская площадка находится в непосредственной близости вот к тренажерной площадке.
2: Так это и есть одна площадка в принципе.
1: Ну, сначала появилась, насколько помнится мне, одна, а потом рядышком уже была воссоздана вторая. Ну, не суть. И я вот за такие комбинации, потому как здесь ребенок побегал, попрыгал, а рядом ребята, которые заинтересованы в своем здоровье, ну, там, в своих вот этих физических увлечениях, они показывают хороший пример. И даже если у ребенка дома никто не занимается, то он видит, что вот же нормальные мужики, нормальные девчонки.
2: Без футболок.
1: Да можно даже из футболка, но зато как же они хорошо там некоторые крутятся, вертятся. И, допустим, в той же самой долине уюта, буквально несколько дней назад там бегал, там я видел, что занималась семья, и у этой семьи были дети. Как это полагается. И к этим детям вот периодически подходили друзья, знакомые, и они вместе начинали заниматься. Там что-то отжиматься, просто висеть на турниках. В общем, такая минимальная физическая активность. Но при этом я очень надеюсь, что это как-то повлияет, и ребенок адаптируется и полюбит вот всяческие виды спорта. Вот мы в детстве, у нас, так как в 90-х не очень было с детскими площадками, знаете ли, мы любили заниматься на армейских там рукоходах. И не то чтобы заниматься, а мы играли там. Но вот эта физическая активность, когда ты... мы играли в сифу, в догонялки.
2: Вот. Лучше догонялки, да.
1: Так вот, и перепрыгивая, и лазя, используя только практически одни руки на этих руколазках, а там большой такой комплекс был, все равно чувствуется, что и плечи пошире стали за детство. И увереннее. Хват стал лучше.
2: К разговору, кстати, да, про ту локацию, с которой мы здесь начинали обсуждение. Ага. Все, что возле их свита находится, но в общем доступе, там неподалеку есть еще и стадион, на котором, мне кажется, и днем, и ночью, как ты рассказывал, люди бегают практически как в долине уюта. Там и футбол одновременно играют.
1: И волейбол.
2: Это, кстати, чистая правда. Причем огромное количество людей приходит поиграть именно в волейбол. И среди них просто невероятное какое-то число школьников. Я каждый раз прохожу.
1: Это сейчас какой-то прям популярный вид спорта. Абсолютно, я смотрю, точно. Что школьники встали в кружок, раз мячик достали. Можно только пойти на детскую площадку, которая находится напротив Северногорного. Там, я не знаю, сколько кругов они делают. И там все играют в волейбол, именно в волейбол, что меня это очень сильно удивляет.
2: Так что площадки у нас прям, да, сильно востребованы, мне кажется, причем в любое время года. А вы как считаете, и что у вас с спортивной площадкой возле вашего дома? И какой физической активностью вы занимаетесь на улице в теплый сезон? 488-448 вы еще успеваете в наше обсуждение. Буквально одну песню послушаем, будем финальные комментарии зачитывать.
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: У нас сегодня, конечно, по драматургии эфир прям выстроен как надо. Закольцевали мы наше обсуждение. То, с чего начинали, тем сегодня и завершаем. Нам Август написал в комментарии, что в Петрозаводске на тренажерах занимаются круглый год и круглые сутки. Народ всегда есть, и самое важное, тренажеры постоянно обслуживают и меняют на новые станки. Даром и безвозмездно за счет предпринимателя-основателя фирмы. Бываю здесь часто, когда в городе на Онега, для меня он в шаговой доступности.
1: Очень классно. Ну, петрозавчан мы поздравляем с такой прекрасной набережной и с такими тренажерами. Ждем, не дождемся, когда, может быть, в наших широтах появится такая красота.
0: Ну, к разговору, кстати, о поддержке наших спортивных площадок. Буквально вот на выходных на странице нашего главы во ВКонтакте пришла новость о том, что в Мурманске привели в порядок открытые спортивные площадки. В частности, отремонтировали тренажеры и почистили пространство на улицах Баумана, Гагарина, Кнеповича, Копытова и на КП 2 «Снежинка». Спрашивали мы у вас сегодня, в каком состоянии спортивные площадки у вас, и как-то особого позитивного отклика не нашли, если честно, от наших слушателей. Несколько комментариев пришло о том, что стадион около Семеновского озера разобрали, а вот обратно не вернули.
1: Может, там хотят сделать какой-то сетевой магазин? Идеальная же площадка.
0: Да, и в принципе как-то сетуют наши слушатели на то, что достойных тренажеров уличных не хватает у нас в нашем Мурманске. При этом количество людей, которые занимаются на открытом воздухе, особенно когда начинается сезон, ну прям-таки невероятное количество. Знаю, что люди даже в самую настоящую очередь периодически стоят для того, чтобы на те же брусья наконец-то взять и попасть.
1: Ну вот, нужно больше брусьев. Больше брусьев и турников. И я помню, раньше проводились, когда не было такого изобилия этих спортивных площадок, проводились состязания между турникменами. И я прям, по воркауту.
0: Кто-то должен был вести, да.
1: Не-не-не, я просто приезжал, смотрел и поддерживал своих друзей-товарищей, которые этим занимались. Я-то ни одного раза не подтянусь.
0: Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Оперативные решения задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал», сайт ktt-defis51.ru.
1: Все, говорю тебе большое спасибо за гостеприимство. Встречаю здесь другого мужчину. У нас вообще утро сегодня такой мужицкий понедельник.
0: Да, мы сейчас все подробности вам расскажем. Вот только 2 минуты с пользой послушаем. Это был Артем Моисеев. Спасибо тебе за круиз-контроль. А шоу «Двое против сна» на 104.5 продолжается.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Акклиматизация – это когда твой организм в шоке от того, что его вытащили из офисного подземелья и закинули в плюс 35 к влажности и шведскому столу. Чтобы первые дни отпуска не прошли в обнимку с белым другом или жаропонижающими, ловите чек-лист под кодовым названием «Выжить в раю». Это «Две минуты с пользой». Микрофона Соня Баженова. Всем здравствуйте. Начать следует с подготовки почвы до вылета. И первое – это режим. Это вообще база. Но если вы летите в другой часовой поезд, то нужно постараться за неделю до выезда ложиться и вставать на час-полтора ближе к часовому поясу курорта. Организм скажет спасибо, что его не выключили внезапно. Налегайте на сезонные овощи и фрукты заранее. Сильный иммунитет – вот что нам необходимо. И не пакуйте чемодан в последнюю ночь. Стресс и недосып перед вылетом – это гарантированный упадок сил по прилете. Когда вы уже в процессе вылета, не геройствуйте. Ваш лучший друг – вода. В самолете и в первый день на месте пейте больше чистой воды. Безлимитный кофе и лимонады – может быть и манят, но они нещадно обезвоживают. И по поводу алкоголя ремарка. Дайте организму хотя бы 24 часа, чтобы понять, где он находится, прежде чем заливать в него маргариту. Тем более под палящим солнцем. А лучше, конечно, устроить себе трезвый отдых. Ну и, наконец, когда вы уже вовсю в отпуске, где-то далеко, где жарко и солнечно, старайтесь не жариться на пляже до состояния уголька. На пляже находимся до 11 или после 16, особенно в начале отпуска, когда тело еще не поняло, что солнце – это не только витамин D, но и стресс. Еда тоже должна быть без экзотического хардкора. Понимаю, что хочется попробовать все и сразу, но ЖКТ нужно привыкнуть к местной воде и продуктам. Острые креветки в соусе чили лучше оставить, ну, скажем, на третий день. Ну и помните еще об одном коварном враге – кондиционере. Не ставьте продув на плюс 16, если на улице плюс 35. Контраст температур – кратчайший путь к ангине. Разница температур должна быть до 5-7 градусов. Не забудьте кинуть в аптечку, помня, что у всего есть противопоказания и необходимо консультироваться со специалистами, так вот помимо вашего стандартного набора вам могут пригодиться сорбенты на случай, если креветки окажутся сильнее вас, средства для регидратации, восполнения соли, пантенол, потому что я не обгорю, это самый распространенный самообман, и солнцезащитные кремы с защитой не менее 50. Отпуск слишком короткий, чтобы тратить его на акклиматизацию. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
1: «Две минуты с пользой».

0: Продолжается сезон летних отпусков на Power Hit Radio. Отправили мы Катю Новикову долгожданно для нее отдыхать. Ну, а это место святое, понятное дело, пусто не бывает. Так что Гоша Сименов, прошу любить и не жаловаться. Здесь в утреннем эфире Power Hit Radio. Теперь ты со мной будешь против сна. Доброе утро тебе.
1: Доброе утро, да. Против сна мне было летом сегодня непривычно просыпаться, потому что я такой, зачем я вообще встаю так рано? А, точно, мне же сегодня нужно на двое против сна.
0: Об этом тебе стоит поговорить с Артемом Моисеевым. У него каждый раз, как в первый раз, вне зависимости от того, сколько лет он сюда ходит в это утреннее шоу. Как прошли твои первые выходные июля? Чем запомнились?
1: Первые выходные июля у меня прошли так, что я просто лежал, я смотрел в потолок, а мысль в голове была такая, типа... Боже, мне никуда не надо, неужели?
0: У меня примерно с таким же звуком она из меня выходила, если честно, потому что рассказывал я сегодня в нашем самом первом часе, но с удовольствием об этом повторю, про такое хочется рассказывать постоянно, что, мне кажется, впервые даже за несколько лет у меня были выходные, аж два подряд, когда мне никуда было не нужно, я чуть с ума не сошел, сделал все, что хотел, все, что себе придумал, еще и время осталось свободное.
1: Это что-то на роскошном бывает, ловишь себя на мысли, что же мне дальше-то делать? Работы нет, свободного времени.
0: Как-то нет работы. Двое против сна теперь.
1: Ну, сейчас-то
0: недели.
1: Да.
0: А с 9 до 11 вот такая у нас мужицкая компания здесь будет. Артем Моисеев круиз-контроль завершил. Гоша Сименов теперь здесь на ближайшие 2 часа, так что оставайтесь вместе с нами на 104.5. И по традиции вам говорим сегодня по-настоящему мужское такое доброе утро.
2: Двое против сна. Быстрая доставка бодрости.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
2: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3300. Таблицу можно закрыть.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
4: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденная, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
7: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — диагностический центр МРТ-эксперт. На Коминтерна 5 узнаете больше о своем здоровье в начале нового дня.
2: Плюс 10 градусов у нас прямо сейчас в Мурманске. Ветер северо-восточный от 3 аж до 9 метров в секунду. Вот, видимо, он нам и принесет те осадки, которые обещают нам все погодные источники, куда бы мы с вами не заглянули. Дело в том, что кто говорит, что с 12, кто-то говорит, что с часу дня, но дождь на нашем Мурманском прямо-таки воцарится и будет весь понедельник продолжаться ровно до нулей, ну а потом, собственно, в тыкву уже превратится. И ждет нас в завтрашнем дне вот такие вот приятные показатели.
1: Да, завтра будет у нас потеплее, ну, несколько потеплее, да, до 10 градусов днем поднимется температура.
2: Это сегодня, а завтра-то?
1: А завтра даже до 20.
2: Вот это другой разговор.
1: Но это, на самом деле, не идет ни в какое сравнение с тем, что было сегодня. Я вот посмотрел температурные рекорды. В 72-м году было плюс 32, 6 июля.
2: Лучше плюс 10, если честно, потому что мы тут с Гошей обсудили за эфиром, что нам очень в душу запал 2018 год, когда у нас на Ленинградской, тогда еще не пешеходной улице, в прямом смысле этого слова, плавился асфальт. Уж лучше курточку, по-моему, накинуть, чем свои шлепки отдирать от гудрона, к которому он очень плотно прилип. Так что у нас в этом смысле приятнейшие и понятнейшие плюс 10 градусов, но дождь сегодня обещают ровно с обеда.
1: Спонсор прогноза погоды — диагностический центр МРТ-эксперт. Погода меняется, а ваше самочувствие должно оставаться под контролем. Пройдите точную диагностику без очередей ежедневно с 7 утра до 11 вечера, включая выходные и праздники. Выбирайте удобное время уже сегодня. 63-22-00. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильник.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хорошие новости для мурманчан. В салоне «Эсперанса» на Кольском 57 ежедневно с 19 до 22 часов вас ждут горячие скидки на всю букетную витрину.
2: Да-да, вы не ослышались. Целых 20% скидки на готовые букеты, чтобы вы могли порадовать близких, украсить дом или сделать приятный сюрприз. Ваш шанс подарить красоту и внимание. Ждем вас на Кольском 57. Телефон 20-76-75.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не хэта. ООО «КАК КОБИ». ОГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробно с ним на фрэш.автовой в салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
8: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
9: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
10: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14 встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» — массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к отпуску 70-25-35.
2: Итак, куда же мы попадаем в этот раз «Золотый чартов»? Крутим наш воображаемый глобус, и, как всегда, мы на юга, потому что, ну, мы севернее всех. Итак, попадаем в страну необычную. Там, во-первых, находится самый первый в мире подводный парк скульптур. То есть прямо у побережья вы можете нырнуть на глубину там 3 метра, и там уникальный парк, где десятки бетонных скульптур изображают сцены из жизни обычных жителей страны. Также на законодательном уровне там запрещено строить здания выше пальм. Вот местные опасаются пожаров и за экологию страшатся, поэтому вообще из древесины ничего не возводят. И национальное блюдо внезапно в этой стране входит в число самых невкусных в мире блюд. То есть это такое, знаете, друзья, густое рагу из овощей, курицы и внезапно рыбы, приготовленные на кокосовом молоке. Как говорится, кому стало плохо от описания, ставьте лайк.
1: Какой-то борщ с пельменями, если честно.
2: Что-то необычное. И, кстати, внезапно на острове этом, странно, находится на острове, там можно увидеть кладбище советских самолетов. Потому что был аэродром, который был построен в 40-х годах, и после американского вторжения в 83-м году часть самолетов так и осталась на острове подгнивать, образовав такой музей под открытым небом.
1: Это они не гниют. Это достопримечательность этого места.
2: Настаиваются.
1: Ты все путаешь, да? Конечно. Мы где сегодня находимся? Это самое главное. Ты нам расскажи.
2: Ну, если кто не догадался, я думаю, многие не догадались, потому что, ну, неочевидная страна, неочевидное описание. Я специально искал такие, знаете, наименее известные факты. Это у нас, друзья, солнечная Гренада.
1: Я думаю, даже если бы ты нашел очень известные факты, мы вряд ли бы догадались, где мы сегодня находимся в нашем золоте чартов. А там, кстати, в Гренаде, Гренаде-то моей, нас поджидает Ашер, и остались у него, видимо, копии его CD-альбомов 2004 года.
2: А возможно, даже кассет?
1: Ну, возможно. И главное, чтобы не бобины, я тебе так скажу. Других причин, почему именно эти треки сейчас там обитают, у меня объяснений нет, потому что 4-й студийный альбом, 12-й трек, именно он воцарился в музыкальном чарте в Гренаде. Ашер и его Bad Girl сегодня у нас в нашей музыкальной рубрике. Давайте же послушаем, про что он поет, можно даже не спрашивать, потому что, как мы с Гошей за эфиром обсуждали, если темнокожий мужчина что-то чувственно завывает, знайте, это наш с вами паренек. Ашером его зовут. Давайте композицию уже перейдем, слушаем.
0: Золото чартов.
3: Showed up, shawty, what'd he do?

0: Я думаю, это то самое настроение, которое нам с вами нужно утром в понедельника. Что-то такое легкое, неторопливое, немножечко расслабляющее, чтобы плавно входить в рабочую неделю. Usher, Bad Girl на первом месте в музыкальном чарте Гренады. Спонсор рубрики — студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и подготовиться к отпуску. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Золото чартов.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Двое против сна. Быстрая доставка бодрости.

0: Фактомат.
1: Разыгрываем прямо сейчас классный летний комплект от 104.5. Это наша фирменная кружка Power Hit Radio, соответствующий сборник летних хитов Summer Power 2026. Все это великолепие в одни руки готовы отдать. Вам осталось только руками набрать номер нашей студии 488-448 и вместе с нами пообщаться и поиграть заодно. Доброе утро. Алло, здрасте. Вот те раз, понимаешь?
2: Видимо, в другой раз.
1: А может быть и прямо сейчас. Вы перезвоните, пожалуйста, к нам в студию. Доброе утро. Как-то у нас сегодня не случается с нашим слушателем. Давайте сделаем мы с вами глубокий вдох и еще раз с нуля наберем наши цифры. Но там нулей нет, там 488-448. Звоните к нам сюда. Готовы с вами обсудить события сегодняшнего дня.
2: Да, будем обсуждать, что же является правдой, а что является нет. Проверим эрудицию, а может быть вы это уже знаете заранее, а может быть удастся вам как-то догадаться.
1: А ты знаешь, мы каждый раз, когда здесь в наш фактомат резвимся и играем, думаем, ну насколько же просто все это, ну почему наши слушатели вот так вот иногда берут и, казалось бы, на очевидном месте спотыкаются. Но мне кажется, когда ты не видишь перед собой, перед своими глазами верных вариантов ответов, игра становится чуть сложнее, ну и от этого интереснее. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, вам как вас зовут?
3: Володя.
1: Володь, здравствуйте. На всякий случай вам в экспресс-формате напоминаем правила нашего фактомата. Мы вам будем рассказывать сейчас про события сегодняшнего дня. 6 июля у нас уж на календаре. Ваша задача остается прежней. Вы отвечаете либо да, либо нет, в зависимости от того, согласны вы с тем, что мы здесь озвучиваем, или не согласны. Напоминаем, что подбирать ваши ведущие категорически могут, но только в этой рубрике. Традиционно желаем вам удачи. Ваши секунды стартуют прямо сейчас. Поехали! Аграфена-купальница по народному календарю. Сегодня нужно обливать друг друга водой из рек и озер, чтобы смыть все болезни. Верите в такую примету?
3: Да.
1: Ну и правильно делаете. Причем делать это нужно строго до восхода солнца. Когда это делать в Мурманске, непонятно.
2: Набирайте ведро домой к себе.
1: Сегодня Всемирный день поцелуя. В Японии в этот день проводят официальный конкурс «Самый громкий поцелуй». Верите в такое?
3: Да.
1: Ну, давайте еще количество децибел будем измерять. Ну, вы что? Хорошо, что такое еще пока эти сумасшедшие японцы не дошли.
2: Хотя было бы интересно.
1: Северный вопрос для вас. В этот день в Кольском уезде основан город Александровск. Сейчас это город Никель. Все верно?
3: Нет.
1: Конечно, это полярный. Вы правы абсолютно. Мы идем дальше. В 1885 году вакцина против бешенства впервые была испытана на человеке. Причем вакцинацию проводил человек без лицензии врача. Да или нет?
3: Нет.
1: Луи Пастер вообще был ученым и пошел на этот риск, но только для того, чтобы спасти 9-летнего ребенка. И все хорошо, то закончилось благополучно.
2: Экстремальная медицина прошлого.
1: 1994 год. На экраны вышел фильм «Форрест Гамп». В главной роли Джон Траволта. Все верно?
3: Нет.
1: Конечно. Он хоть и был среди кандидатов, но наш лесной дурак навсегда – это Том Хэнкс. Абсолютно точно. 13 лет назад открылась Всемирная летняя универсиада в Казани. Соревнования по грибным видам спорта проходили на озере под названием Кабан. Может такое быть?
3: Нет.
1: Если быть точным, то средний кабан. Вот такие занимательные топонимы у нас есть в Казани. В этот день родился император Николай I, и каждое утро он съедал 5 соленых огурцов. Да или нет?
3: Да.
1: Еще и делал физические упражнения с тяжелым ружьем. У нас время подходит к концу, но давайте успеем. С вами последний вопрос, потому что сегодня у нас 80 лет Сильвестру Сталлоне. И перед тем, как стать актером, Сталлоне работал вышибалой в ночном клубе. Было такое?
3: Да.
1: Вот, видимо, оттуда руки, уроки, как говорится, и произрастают. Вы правы. Ну что, давайте подводить итоги. Давай, Гош, посчитаем, сколько же плюсов у нашего Владимира.
2: Итак, у Владимира за этот раунд, назовем так, 1, 2, 3, 4, 5 плюсов.
1: Отлично! В прямом смысле этого слова. Володь, вставайте, пожалуйста, на линии. Вам сейчас за эфиром расскажу, как же претендовать пока еще так на приз. Но с таким результатом, я думаю, мы вполне себе сможем с вами созвониться еще и через час. И скажу вам о том, что вы стали победителем нашего утреннего розыгрыша. Но об этом будет известно только в 10.50. Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Продолжается мужицкий понедельник на 104.5. Ведь вроде одна Катя Новикова ушла, а вместо нее и Гоша Симонов развлекает на части нашего утреннего шоу. Ну а теперь Макс Байков с новостями в 10.00.
3: Да, тестостероновое утро, ребята.
2: Доброе утро.
3: Да, давайте к новостям. Сначала о спонсоре. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО Академия ТОП. Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. В Мурманской области хватает запасов топочного мазута. Об этом АИФ Мурманск сообщила министр энергетики ЖКХ области Зинаида Середа. По ее словам, норматив по топочному мазуту превышен на 37%, а вот запасы дизельного топлива составляют 103% от норматива. Напомню, в Мурманской области появилась интерактивная карта автозаправочных станций, с помощью которой можно отследить наличие топлива и условия его продажи. На большинстве АЗС региона топливо есть, но введено ограничение на отпуск бензина и дизеля. Большие проблемы с топливом, конечно, испытывают наши соседи, потому что Карелы, там у них не только автомобили, но еще и лодочные моторы, триммеры, культиваторы, чего только нету, и вот там наблюдается сложная ситуация. На заправках я лично могу сказать, прошлые выходные прошедшие вот провел в Беломорске, так как у меня все было с собой, я не заезжал, но времени потратил бы достаточно много. Когда там топливо есть, то есть видно, нет машин, значит нет топлива. А когда оно есть, то на каждую колоночку машин по 7, по 10 все-таки стоит, и время на это уходит. Так вот, что в Карелии там еще делают? А сосед Витя, моей мамы, который ездил неделю назад в Петрозаводск, он говорит, что наблюдал огромные именно в Петрозаводске пробки на заправке. Но, говорит, у меня тоже была с собой канистра, он на дизеле, поэтому нормально не стоял. В общем, проблем нету, но напряженка существует. И вот напряженка, как собираются наши соседи ее решать, с сегодняшнего дня на ряде АЗС Петрозаводск. Именно в городе будут работать волонтеры. Как сообщила пресс-служба правительства Кореи,

0: И ожидается, что они помогут сократить время заправки автомобилей и ускорить движение очередей. Решение о привлечении волонтеров на помощь автолюбителям было принято во время заседания оперштаба по обеспечению региона нефтепродуктами.
1: Но у нас новое время рождает новые пословицы. Нет бензина, нет автомобилей, как говорится. А что у нас в Мурманске? Расскажи, пожалуйста, про свой личный опыт. Заправка, на которой ты привык бензином заправляться.
0: Слушай,
1: есть
0: да,
1: ли там сложности?
0: На всех заправках, на которых я привык, это желтый, так называемые заправки, да, не будем рекламировать Роснефть. Так вот, ограничение в 30 литров, но вот на прошлой неделе несколько раз заправлялся, потом переливал из машины в канистру, чтобы мне в Беломорск съездить и обратно, и никаких сложностей я не испытывал. У нас как-то вот все может быть, потому что многие наши северяне уехали в отпуск на тех же автомобилях. Кстати, когда я ехал рано утром в пятницу, это прекрасное время, если вы собираетесь выезжать отсюда, на трассе практически никого нет. И возвращался утром, вот получается, в воскресенье. Тоже движение не очень густое. Это как-то, мне кажется, все-таки сказывается.
1: Ну, я очень надеюсь, что сложности у нас в регионе, в частности, и не появятся. Да и, в принципе, эта проблема у нас с течением времени испарится.
0: Да, что касается заправки, не заезжал вот Зеленоборский, там многие заправляются. Автомобили стоят, и их немного, значит, топливо есть. Значит, все нормально. Ну, действует там вроде как ограничение тоже в 30 литров. По-моему, кто-то даже говорит, что его увеличили до 50. Ну, в общем, сильных проблем не наблюдается. Выглянем в окошко. Там начался ремонт фасада железнодорожного вокзала Мурманска. Как следует из данных паспорта объекта, ремонт должен завершиться 30 октября.
1: Запомнили. Так,
2: будем следить ждем, отсюда.
0: Да, следим. Но вот сейчас я буквально минутку назад выглядывал, да, человек в зеленой робе на фоне зеленого вокзала. Очевидно, с зеленой краской в руках.
2: Я не думаю, розовая пантера маскируется.
0: Да, не думаю, что вокзал сильно как-то изменится. Он у нас классического, приятного вот этого зеленого, теплого, несмотря на зеленый как-то оттенка. И, ну, посмотрим, что там. Но
1: леса, кстати, да, из нашего окна прекрасно видны, очень стремительно и резво их возвели. Надеюсь, что работы будут в таком же темпе у них и продолжаться.
0: А дальше к новостям туризма. В нашем регионе комик Илья Соболев с семьей отдыхал в Териберке. И, как пишет «Комсомольская правда», в путешествие Соболев поехал с семьей на машине, причем был сам за рулем. Ну, кто ж еще? Помощник комика, что ли, должен быть
1: новости,
0: за рулем?
1: Новости, которые мы заслужили, да.
0: В дороге они были два дня. В общем, в своем телеграм-канале «Комсомольская правда» туда погрузилась, посмотрела. Но он там отметил, было здорово, что люди не знали об этом забытом месте, а сейчас приезжают, бросают салфетки. Здесь так загажено, даже обидно. Но природа классная.
1: Зная Илью Соболева, скорее всего, собирались они в другое место отправляться, но это была импровизация.
0: Импровизация,
1: ну, конечно.
0: Да. Слушайте, ну, салфетки. Эти салфетки, это все эти туристы. Я бы на самом деле... Вот у меня отношение... ребята, вы давайте беречь природу, и даже вот эти ваши пирамидки. Я ведь с трудом подбираю, когда на эту тему хочу высказаться, слова.
1: Терпи.
0: Каменные пирамидки вот эти вот.
1: Хотя бы так.
0: Не надо. Ну, блин, давайте так. Вы приехали, уехали, и что после вас ни салфеток, ни пирамидок. Или выберите, и это обращение уже к гидам, им дайте одно место, пусть они их там лепят. Но на черта, по трассе, вот по той же, где Илья Соболев и я ехали недавно. Ну что, не место-то все за этими пирамидками загажено. Хорошо, хоть не салфетками, но это я ехал и не присматривал.
1: Хорошо, хоть пирамидки не золотые.
0: Ай, слушайте, ну, вот так, давайте беречь природу и все-таки не оставлять после себя даже, казалось бы, вот таких вот, вот эти строительства этих каменных пирамидок. Зачем? В чем смысл?
1: И ничего не согласованное, понимаешь? Ну, кому это нужно?
0: Да. Так, несмотря на холод, он даже искупался в Баренцевом море. Вот это мужчина.
1: Это хорошая.
0: Илюха, ты тут молодец, конечно.
1: А вдруг да, сейчас слушаю.
0: Хорошей дороги тебе обратно. Чтоб бензин был на всех заправках.
1: Вот нам только что Александр написал сообщение в нашем мобильном приложении. Говорит, Соболев жестко раскритиковал баню, которую ему там за 60 тысяч предоставили.
0: И баня не понравилась.
1: За 60 тысяч.
0: Ну, баня, да. Я на этих выходных дважды парился. Так, и финальная новость. В Мурманске готовится к празднованию самого... как мне кажется, мурманского праздника. Естественно, это День рыбака. Для тех, кто не в курсе, он отмечается каждое второе воскресенье июля. В этом году дата выпадает на 12 число, и, как сообщает Бипорт, программа празднования еще не анонсирована полностью, но некоторые активности уже стали известны. Например, Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области сообщает о проведении конкурса костюмов «Рыбный переполох». Участникам предлагается собраться командой до 5 человек, придумать необычный образ на морскую тематику и предстать перед жюри. Судьи будут оценивать оригинальность идеи, качество исполнения и артистизм участников. Победителей отметят денежными призами. Если вы до этого думали, ой, да зачем это надо? 50 тысяч рублей первое место, 30 тысяч за второе и 15 тысяч рублей, соответственно, за третье место. Конкурс пройдет на территории морского вокзала. Вот много людей там не помещается, в общем, сильный позор не будет.
2: Вот и пригодится мой костюм селедки, наконец-то.
1: Главное, леща не получи, понимаешь, за этот костюм. А у нас будет совещание по поводу нашего участия в этом конкурсе? 50 тысяч, Макс, я напоминаю.
0: 50 тысяч, слушай, да, это хорошее, ну, не знаю. У меня другие планы на 12 число. Я прям поближе к морю хочу оказаться в тот момент, и вроде погода отметить располагает
1: как следует, да, имеешь в виду.
0: К этому. Ну, не, я хочу наконец-то на своем сапе выйти в море. Прям в настоящее. Звучит. Черное в этом году мне не удалось. Там очень как-то волны были сильные. Ладно, на этом все пока. Следующий выпуск в 12. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72.
3: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа». Ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка» открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 800 15 2 799 299. Добавочный 82 65.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25
4: на Power Hit Radio.
1: Магазин «Автопазл» – запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
5: 488-442.
3: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: А спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых ИБУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б.
2: Сохраняется у нас стабильная температура в нашем Мурманске в этот понедельник. Плюс 10 градусов. Как было, так, в принципе, и осталось. И сегодня нам большего вряд ли выдадут. Потому что, какой бы прогноз мы с вами не посмотрели, ровно одни и те же показатели у нас здесь рисуются. Но самое главное, не столько количество градусов, которых в два раза стало меньше по сравнению со вчерашним днем, сколько количество осадков, которые у нас здесь нарисованы в виде большого количества капель, в какой бы источник мы не заглянули, везде дождь, то ли с 12, то ли с 13 часов, но самое главное, что весь день он сегодня в нашем городе будет сопровождать.
1: Да, боюсь, если дождь начнется все-таки в 12, и без зонта придется мне остаться на еще одну программу. На Power Hit Radio.
2: Давай так, никто точно слово тебе здесь не скажет, а ты, надеюсь, в микрофон что-нибудь выдашь, как говорится. Ну, не выгоняет же тебя, честное слово.
1: Да, завтра в Мурманске будет до плюс 20 градусов, то есть вот наша погода, как всегда, во всем своем неоднозначном, непостоянном непостоянстве, потому что...
2: Погода, да. Это же все-таки женский род, понимаешь, этого слова. Вот, и крайне эмоциональная она, дама, местами капризная, но завтра у нее настроение хорошее, вернется, будет аж плюс 20 градусов, но сегодня плюс 10 и дождь в нашем Мурманске.
1: Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобили 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролово 24А и Кольский 27Б.
0: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
2: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
3: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
2: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
3: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не шета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компания «Партнер». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
9: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: науки и техники.
1: Все по науке.
2: Новости, которые мы с вами заслужили. Дело в том, что ученые переписали правила на случай обнаружения инопланетян.
3: Интересно, что они были, оказывается.
2: Международная академия астронавтики, а есть, оказывается, и такая, впервые с 2010 года пересмотрела протоколы программы, которые регламентируют порядок действий при обнаружении потенциальных признаков внеземного разума. Как говорится, конец цитаты. Новые рекомендации учитывают современные вызовы, которые связаны с дипфейками, дезинформацией и прочие громкие неподтвержденные заявления о всяких инопланетных технологиях, которые могут быть. Итак, согласно новым обновленным правилам, информация о возможном контакте, если что, речь про инопланетян и их обнаружение, про все не нужно рассказывать. Информация о возможном контакте не должна публиковаться до тех пор, пока обнаруженный сигнал или артефакт не подтвердят независимые исследовательские группы с использованием другого оборудования. Еще одно важное изменение – касается возможного ответа внеземной цивилизации. Я, простите, не верю, что это читаю в принципе. Теперь отдельные ученые или группы не могут принимать решения самостоятельно. Любая передача сообщения должна обсуждаться на международном уровне под эгидой ООН и рассматриваться как позиция всего человечества. Новые рекомендации требуют от ученых отказаться от поспешных сенсационных выводов при обнаружении необычных сигналов. Вместо этого предполагается проводить многократные независимые проверки и добиваться широкого согласия внутри научного сообщества, прежде чем делать вот такие публичные заявления. Все. Комментируй, нападай.
3: Знаешь, мне это напомнило, что у Министерства обороны Штатов тоже есть план на случай зомби-апокалипсиса.
2: Чего?
3: Да, то есть они проводили что-то вроде учений, и поскольку не слишком дипломатично писать, что вот мы будем сражаться против какой-то страны, они решили врагом сделать зомби, а именно зомби-вирус, и прописали свои действия на случай зомби-апокалипсиса. Так что да, все предусмотрено, можно зайти на их официальный сайт, и там это посмотреть.
2: Что не сделаешь, да, ради получения, сами знаете, чего. Это правда. Что у тебя по научным новостям?
3: Ой, по научным новостям я нашел несколько. Во-первых, ученые-климатологи заметили вот что. В Швейцарии таяние ледников началось на несколько недель раньше, что говорит о том, что глобальное потепление все-таки существует. И о климате температура в Каспийском море достигла своего рекорда. Так что да, возможно, все-таки климатические изменения есть, глобальные потепление реально, все едем на север, а мы остаемся тут.
2: Ну, это точно. И судя по погоде, которая у нас в центральной России установилась, штормит лето. В частности, вот иногда даже в прямом смысле этого слова, есть у меня информация и то, как в Москве, и в Петербурге, и в Нижнем Новгороде прямо сейчас. Ну, вроде у нас июль на календаре, а там еще несколько недель, буквально неделю назад было и плюс 20, и дожди какие-то хлестали. Хотя, конечно, обычно в это время предполагается с разбегу прыгать в Волгу или в другие прилегающие рядом речки. Ну а ученые запечатлели на одной фотографии 60 миллионов звезд. И речь не про красную ковровую дорожку, а действительно про звезды в прямом смысле этого слова. Европейское космическое агентство буквально 24 июня 2026 года опубликовало самую крупную и детальную фотографию центра нашей галактики Млечный Путь, когда-либо сделанную в видимом свете. Изображение, на котором есть 60 миллионов идентифицируемых звезд, выполнена космической миссией Евклид и дает ученым возможность не только изучать звезды и их скопления, но и подтвердить существование любой экзопланеты в нашем регионе.
3: Ну вот, пока вы фоткаете свой Цезарь с креветками, да, кто-то фоткает 60 миллионов звезд. У меня тоже есть новость, тоже из области физики. Наши с вами ученые-соотечественники сделали прорыв в области квантовых технологий. Разработали они устройство, какое-то скапливание какого-то света и так далее. Ну, друзья, учитывая, что мы тут радиоведущие, да, вы понимаете, физики мы не особо разбираемся. Знаем, что слово такое есть. Так вот, это поможет сделать прорыв в построении в будущем сверхмощных квантовых компьютеров. Что бы это ни значило, оно звучит весьма по-научному.
2: Ты знаешь, вот все, что я не понимаю, как делается, меня, конечно, восхищает и возбуждает в лучшем смысле этого слова. И когда говорят о том, что на одной фотографии одновременно 60 миллионов звезд. Первое, о чем я думаю, ну это ж кто-то посчитал. Это что-то запарился.
3: И один, всю... два, три. Сбился. Один,
2: я уверен,
3: два.
2: Что именно так и было, если честно.
0: Это действительно новое слово в науке и технике.
1: Все по науке.

0: Реклама.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в Строймиксе все, что нужно. Аппараты Сварог, Аврора, Фоксфилд, электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. Строймикс. Центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40. st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу

0: в 9:25 и 18:00. Программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.

0: solid.
1: Фактомат.
2: У нас Аграфена-купальница. По народному календарю, вот что с ней связано, хотим рассказать уже непосредственно нашему слушателю. Но не просто обсуждать будем с вами сегодня. У нас еще и, как полагается, призы и подарки от Power Hit Radio, но только тому, кто наберет больше всего баллов в нашем фактомате. Доброе утро.
3: Доброе.
2: Здравствуйте, и вам как вас зовут?
3: Алексей.
2: Алексей, здравствуйте. Напоминаем, что будет сейчас происходить. Мы вам рассказываем не только про Аграфену-купальницу, но и, в принципе, про все события, которые случились у нас 6 июля в историческом календаре. Ваша задача отвечать либо да, либо нет, в зависимости от того, согласны вы или не согласны с тем, что мы здесь озвучиваем. Расчехляйте вашу интуицию, готовьте вашу эрудицию, кто чем пользуется, у кого какое сильное место, простите. Ваши секунды стартуют прямо сейчас. Мы желаем вам традиционного удачи. Удачи, поехали. По народному календарю Аграфена-купальница. И в этот день было принято массово париться в банях. Верите в такую примету?
3: Нет.
2: А зря. Кстати, обязательно с лечебными травмами это нужно проделывать. Вот вам и планы на завершение сегодняшнего понедельника. 6 июля – Всемирный день поцелуя. Есть даже такая профессия – испытатель губной помады. Ну, вы это хотя бы верите?
3: Да.
2: Ну и правильно делаете, потому что мужчину целуют в щеку, но женщина, если что, и смотрят, останутся ли следы. Это отдельная должность на больших губных помадных предприятиях.
4: Работа мечты.
2: Северный вопрос для вас. В этот день в Кольском уезде основан город Александровск, нынешний Полярный. Это чистая правда, если что. А вот Александровском назвали его в честь императора. Да или нет?
3: Да.
2: Александра Третьего, уж если быть совсем дотошным и точным, хотя и самого его не было на открытии именного города. 141 год назад вакцина против бешенства впервые была испытана на человеке. До этого бешенство было неизлечимой болезнью. Было такое?
3: Да.
2: К сожалению, да, вы правы, вам плюс, но вирус поражал центральную нервную систему, ничего с этим поделать не могли. В 1994 году на экраны вышел фильм «Форрест Гамп», но у этого легендарного фильма нет ни одного «Оскара». Верите в такое?
3: Не верю.
2: Да и правильно делаете. Такая судьба, потому что была у «Побега из Шоушенка», вот у Форреста Гампа все в полном порядке, 6 золотых мужиков он получил. 2013 год открылась Всемирная летняя универсиада в Казани. Талисманом соревнований был волк-забивака. Все верно?
3: Да.
2: Это он на чемпионате мира было по футболу в нашей стране, а вот на универсиаде котенок белого барса Юни. Давайте успеем еще хотя бы один вопрос. Дело в том, что 230 лет назад родился император Николай I. Это один из самых низких императоров. В нем всего 165 сантиметров роста. Да или нет?
3: Нет.
2: Ну, все правильно. Он, наоборот, один из самых высоких. В нем 2 метра и 5 сантиметров. Давайте, чтобы у нас было равное количество вопросов для каждого из игроков, последний еще для вас. Да и тем более 80 лет Сильвестру Сталлоне. Он не только Рокки, но еще и Рэмбо. Все верно? Это все про него?
3: Да.
2: Он еще и Скалолаз, и Судья Дредд, и Неудержимый, понятное дело. А вам плюсик. Давай подсчитывать, что у нас по итогу получилось.
4: Итак, считаем. Раз, два, три, четыре, пять... 6. Обошел Володю на повороте.
2: А все-таки Сильвестр Сталлоне-то, понимаете, не зря появился здесь на арене. Мы вас поздравляем. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам сейчас за эфиром расскажем, как же вы заполучите фирменную кружку Power Hit Radio и сборник летних хитов Summer Power 2026. Ну а нашего Владимира, который сражался как самый настоящий белый барс, практически как талисман нашей универсиады, мы завтра ждем в привычное вам время в 9:50. В 10:50. Как всегда, фактомат тут и не розыгрыш в нашем утреннем же шоу. Звоните, будем с вами выигрывать, но правда уже завтра.
1: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Сегодня день архитектора в России. Уже целый год официально отмечается этот праздник. Так что, если вам есть кому задать вопрос, кто ж это налепил и настроил, у этого человека сегодня праздник.
2: Да, также сегодня еще необычный день сплетения венков. Внезапно.
1: Я очень надеюсь, что те, которые вот по воде пускают, они...
2: Я думаю, те, которые по воде все-таки пускают. Ну и, конечно же, сегодняшний, как вы могли догадаться по песне, день поцелуя.
1: Да, немножко...

0: Реклама. Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Number one. Hit music station.

0: Очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Всем добрый день. Микрофон у Сони Баженова. Расскажу вам о погоде. Спонсор прогноза погоды — доставка удовольствия «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже 1869 рублей. Кто сегодня забыл зонтик, кто совсем не молодец. Я, например, плюс 10 градусов в Мурманске сегодня в течение дня. Обещают вот такую не очень комфортную для кого-то погоду. 10-12 градусов, не больше. И в течение дня дожди. Вот здесь в центре, кажется, уже что-то накрапывает. Небо серое, небо пасмурное. Ну, в других районах, по всей вероятности, также. Ветер тоже прохладный, северо-восточный, 3,9 метров в секунду. Информация о погоде на завтра как будто бы уже есть, но, возможно, еще не самое конкретное. Хотя мы уже можем сейчас сказать, что завтра будет не дождливо и гораздо теплее, чем сегодня. Все подробности в следующие уже выпуски прогнозов погоды. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олеговича. Гурни 314-511-011.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Deja vu.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
5: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
6: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
5: Внимание! Правильный ответ.
7: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
8: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
5: Вот это CityLink.
9: Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Hit Radio.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочный 82-65.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
1: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон Рикер Антистресс. Босоножки по 695 рублей. Это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: The best music. Radio station. 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не хата, ООО «Каркоби». Оберн 128 770 026 60 31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на фрэш.ру в салонах 16+.
5: Мурманск. Кольский проспект 50.

0: 3, корпус 6.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8. 4-4-2.
4: I like it. Power. Number one hit music station.
5: Power hit radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: У микрофона Соня Баженова. Всем добрый день. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствия «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. И температура понизилась, и ветер усилился, и дождь распространился и вширь, и в усилиях своих, как мне кажется. Вот о таком неприятном комбо мне приходится вам рассказывать. И сейчас в Мурманске плюс 9 градусов. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Но нам так и обещали, что погода будет облачной. И даже в некоторых моментах пасмурно, и временами дождь, а порой даже и сильный дождь. Ветер восточный, северо-восточный тоже сильный. Это то, о чем нам говорили синоптики. И температуры тоже нас предупреждали, что будут где-то 9-11. Не то, что мы привыкли тут на выходных, расслабились. Но завтра гораздо теплее и солнечнее, и суше. Но более подробный прогноз на завтра вы услышите примерно через час. А сейчас напомню, что в Мурманске плюс 9. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом. Для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович. ОГРНИП 314-511-011-2014.
0: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
0: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

0: Stay tuned on Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Another и Эдди Like It.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Лето в разгаре, а в аспирантия настоящий пионовый бум! Не упустите шанс. 9 роскошных пионов с оформлением всего за 3490 рублей. Любовь с первого взгляда. Подарите близким нежность и аромат лета. Сеть салонов «Эсперанса». Мы находимся во всех районах города. Единый номер телефона 20-76-75. Сайт esperanza051.ru.
1: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Best music. New and fresh music. Hit Radio.
6: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
7: Blandish, Flowers on the Dance Floor.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и 100% хит. Эта музыка будет вечной.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: В гостях хорошо, а дом построить «Скандинавия-Север». Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk-скандинавия.ру.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio. Power Hit Radio. 104.

0: Brand Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Carlita и Sophie Tucker, Manhattan.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
2: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не ОК «Коби». Оберн 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на фрэш.ру и в салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
8: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон «Рикер Антистресс». Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
9: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
10: New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
11: Frankie Wah и Jill, Down For You.

0: Сила твоего дня. Реклама.
1: Компьютерная академия ТОП открывает летний лагерь неполного дня. Забронировать можно по телефону 21 52 72.
0: Power Yodai.
2: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Опять интернет глючит.
7: В танках пинг высокий.
6: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
8: Ваня, помоги! Ты же программист!
9: Как вы мне надоели.
10: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
11: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
6: Вот это Ситилинк.
12: Незнание закона не освобождает от ответственности. Зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
13: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

девушка явно не страдает комплексами, поэтому ищет себе подстать такого, который мог бы исполнить все ее желания. И в долгу она точно не останется, потому что в ней энергии, как в нескольких электростанциях. А вообще она в жизни всего добилась сама, поэтому речь исключительно о чувствах, а не о чем-то материальном. Ей не нужны мимолетные романы, она от них уже устала. Ей нужен один, единственный и настоящий. Вот такая, оказывается, Мобель в рубрике «Автохит».

Это еще у тебя «Ну где же ты?» спрашивает Мобель. Но почему-то я думаю, что давно она себе нашла. Спонсор рубрики «Студия философия тела» – место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и подготовиться к отпуску. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты Сомова-11. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация

0: Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» – это свежий шашлык в различных маринадах. Сочные ребрышки и крылья, великолепный люля-кебаб, соусы собственного производства и аджика. А еще все для пикника. Решетки, мангалы, уголь и розжиг. Заказывайте по телефону 701-702 или сообщением ВКонтакте. Предзаказ на любую дату и время. Ежедневно с 10 до 20. «Мясо есть» – шашлык, который тает во рту. Героев Североморцев 33А.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
3: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь в Заполярье, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним – компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочный 82-65.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
4: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
5: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-00. Таблицу можно закрыть.
6: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон «Рикер Антистресс». Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
7: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
8: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
7: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
9: на Power Hit Radio.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
1: Шашлык готовь, время эконом. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот.

0: заявочку пишет в честь такого дождливого понедельника. Давайте послушаем что-нибудь на зло погоде, что-нибудь солнечное и веселое. Ну, на прошлой неделе появилась в ротации новинка. Мне кажется, лучше и не пожелаешь. И не найдешь под такой заказ беспечное настроение. Настроение, я бы сказала, даже отпускника хотя бы на 2,5 минуты. Столько длится песня. Практически гарантированно. Так что укладываемся на шезлонг и приступаем к солнечным ваннам.
1: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Вот финал этого часа. Давайте оценим еще одну новинку. Вообще новые положительные впечатления нам необходимы. Тогда и вкус к жизни острее, и желание быть активными появляется. Ну и вообще в палитре дня появляется больше ярких красок, даже если в реальности все представлено, вот как сегодня, в основном в сером тоне.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.

0: Not getting this.
1: Северное лето. Оно такое разнообразное. Power. Как музыка. Настолько.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
0: Power Yoday. Сила твоего дня.
4: Шашлык готовь, время эконом. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот. Power.

И средняя полоса была занята, но проезду на тот момент сильно это не мешало. Опять-таки, да, время-то уже конец рабочего дня, наверняка сейчас там будет очень такое плотное движение, так что имейте в виду. И вот на этом переходим к следующей программе в 17 часов. Круиз-контроль. Еще минуточка буквально, и буду вас

0: В Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Всем-всем уже добрый вечер.

0: или пробка, или лук.
1: Ящик «Профи». Грамотный консультант.
0: Воспользуйтесь шансом стать владельцем абсолютно нового Toyota RAV4. Он уже ждет вас в Toyota Center Мурманск. RAV4 шестого поколения – это спокойствие и уверенность. На автомобиль действует официальная гарантия дилера на 2 года. Ждем вас в «Акселе» для знакомства с новинкой. В Мурманске на проспекте Кольском, 83. Подробности в отделе продаж 79-400.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
2: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод Нерпа, ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочный 82-65.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
4: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
5: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
6: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Круиз-контроль.
0: «Аксель. Автомобили под заказ». Новая Mazda CX-5. От 2 миллионов 991 тысячи рублей. Подробная информация на сайте axel-import.ru.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В Орловской области подвели первые итоги эксперимента с продажей топлива по нечетным и четным дням. Губернатор Андрей Клычков заявил, что нововведение практически сразу дало результат. Уточню, на заправках региона ввели временный порядок. Теперь в четные числа заправляются машины, чей госномер начинается с четной цифры. В нечетные, соответственно, наоборот. Правда, для экстренных и рабочих случаев сделали исключение. 5 АЗС работают в обычном режиме для всех без ограничений. Абсолютное большинство орловчан поддержали эту инициативу. Сегодня в течение дня очереди на АЗС региона были минимальными, а на большинстве заправок отсутствовали вовсе. Завтра продажа бензина по графику продолжится, написал Клычков. Губернатор поблагодарил тех, кто отнесся к правилам с пониманием. По его словам, есть все шансы, что бензиновый ажиотаж сойдет на нет, и тогда ограничения можно будет отменить.
0: Акселератор.
1: Российский авторынок подрос к июню. Удалось реализовать 608 618 экземпляров, что почти на 15% больше, чем в январе-июне 2025 года. Таковы данные отчета, которые подготовило агентство «Автостат». Отмечу, при составлении его «Автостат» использует сведения о госрегистрации новых машин. А значит, в статистике учитываются и те транспортные средства, для ввоза которых в страну была использована схема параллельного импорта. По итогам первого летнего месяца список наиболее продаваемых марок возглавляет российская «Лада». На ее долю в июне пришлось 24% от всего авторынка. Бестселлером бренда и одновременно лидером остается «Гранта». Среди иностранных брендов наибольшим спросом пользуется «Хавейл». Его бестселлер «Паркетник Джолион» вернулся на вторую строчку списка самых продаваемых моделей после двух месяцев замыкания тройки лидеров. Бронза среди брендов по-прежнему у молодой местной марки «Теннет». Под ней на предприятии в Калуге выпускаются модели китайской «Черри». Самой популярной моделью бренда остается Теннет Т7. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Круиз-контроль на волне 104.5. Напомню информацию, которую нам передали наши слушатели-водители. Шмидта в сторону юга. Поворот на Траловую. Там открыт люк. Внимание, осторожнее. Выставлен знак. И все машины объезжают его по одной полосе. Затор, потому что слишком много машин, а места для маневра мало. И в обратном направлении движение в сторону улицы Шмидта. Да, там под мостом, там тоже пробка. Но еще до этого говорили, что около гипермаркета «Лента» на Радищево в сторону юга была авария. В левой и правой полосе стояли машины. Все другие благополучно объезжали, но на тот момент, когда этот факт был засвидетельствован, водители уже заполняли протокол и намеревались в ближайшее время покинуть это место. Так что, возможно, у «Ленты» все уже чисто.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: «Аксель» привезет под заказ ваш новый автомобиль. На авто мощностью до 160 лошадиных сил особенно выгодные условия. Toyota, Mazda, Volkswagen, Nissan от 2 миллионов 336 тысяч рублей. Прозрачные условия и гарантия 2 года. Подробности в отделе продаж 79-40, Кольский 83, сайт axel-import.ru.
0: «Круиз-контроль» на Power Hit Radio.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
4: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-30. Таблицу можно закрыть.
5: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
6: Вот она, рыба вашей мечты.
7: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
6: Вкусно и полезно.
7: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Круиз-контроль.
1: «Аксель» – официальный дилер «Тойота» и «Лексус» в Мурманске. Новые автомобили в наличии и под заказ. Подробная информация на сайте axel-import.ru.
0: «Круиз-контроль» на Power Hit Radio. 488-448.

Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

12:54 в Мурманске. Напомню, что у Power есть информационный канал во ВКонтакте. Сегодня опубликовали там аудиофайл с вашими комментариями, где вы рассказываете, какие площадки для уличного спорта у нас классные, хорошие, а какие не очень, а где прям они очень требуются. Так что заходите во ВКонтакт, Power Hit Radio, информационный канал, и узнайте те самые адреса, где на улице очень даже в Аркаутске

Он огорожен, но в любом случае это помеха, поэтому некоторый затор там наблюдается. Спонсор программы «Аксель», официальный дилер Toyota и Lexus в Мурманске, представляет RAV4 шестого поколения, дерзкие линии кузова, эффективная оптика и современный интерьер. Цена от 4 миллионов 199 тысяч рублей, гарантия 2 года. Познакомьтесь с автомобилем уже сегодня в «Аксель» на Кольском, 83. И круиз-контроль завершаем. Желаю вам как можно скорее добраться до пункта вашего назначения, скорее оказаться в объятиях любимых, ну или просто на родном диване. Завтра такого сильного дождя и долгого не будет. Вот пусть эта мысль вас согревает. С вами была Мария Фрейман. Всего доброго. До свидания.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не хата. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-61-31. Услуги оказывают компании «Партнёры».
5: Мурманск, Кольский проспект, 53, корпус 6.
6: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
7: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
8: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
7: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
8: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
9: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. Okay,
10: here we go. Power Hit Radio.
11: It's great. Pretty down to earth and real people.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. Сегодняшний день оказался чуть пасмурным. Будем считать, что это небольшая передышка от солнечных ванн. Но завтра ванны снова будут наполнены, а мурманчане вновь в них окунутся. Завтра в нашем городе 18-21 градус. К ночи температура опустится до 13, преимущественно без осадков. Погода в течение дня будет ясной и почти безветренной. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме. Каждый день с 7 утра до 11 вечера. Вам помогут составить полную картину вашего состояния и понять, на что обратить внимание. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Power.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон Рикер Антистресс. Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
2: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk/скандинавия.ру.
5: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
6: Мужики, а у вас какой ТВ?
7: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
8: У меня антенна. Каналов маловато. Эх.
6: Ха. А я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
9: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
10: Можно потребовать дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
11: Па-пам. Па-пара-па-па-па.
12: Today's music.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето в разгаре, а в Эсперансе настоящий пионовый бум! Не упустите шанс. 9 роскошных пионов с оформлением всего за 3490 рублей. Любовь с первого взгляда. Подарите близким нежность и аромат лета. Сеть салонов «Эсперанса». Мы находимся во всех районах города. Единый номер телефона 20-76-75. Сайт esperanza051.ru.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.

0: «Золото чартов».
1: Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова, это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к отпуску. 70-25-35. Мы снова едем далеко, и снова нас заинтересовала страна-малышка. Да-да, место, куда мы отправляемся в рубрике «Золото чартов», входит в десятку самых маленьких государств мира. Оно состоит из 7 островов, но занимает всего 350 квадратных километров. Это примерно как один Ростов-на-Дону. Одна из самых бедных экономик своего региона среди 32 государств Латинской Америки и Карибского бассейна, рассматриваемая нами страна занимает 28 место. В принципе, туризм там развивается, но если вы не можете без бытового комфорта и быстрого интернета, то эта страна вам вряд ли понравится. А теперь большой жирный плюсик поставим этой стране. Приличный процент бюджета уходит на образование. Один из самых высоких уровней грамотности среди стран Карибского бассейна демонстрирует эта страна. Там, например, есть элитный университет имени Святого Георгия, который специализируется на медицине. И в нем учатся студенты из 150 стран мира. Мы в Гренаде. И сейчас узнаем уровень музыкальных предпочтений. Лидером iTunes-чарта признана песня Ашера «Bad Girl». Яркий трек с культового альбома певца. Альбом, кстати, 2004 года. Как будто этот клубный R&B-трек про притягательную дерзкую девушку. Ашер поет о женщине, которая уверена в себе, не боится быть плохой и этим сводит с ума. Но важно, что здесь образ «Bad Girl» подан не как осуждение, а как восхищение. Ну, типа это про свободу, смелость и сексуальную уверенность. Трек до сих пор остается востребованным в подборках R&B 2000-х или вечные клубные хиты. Ну и сам Ашер – культовый голос 2000-х. Итак, золото гренадского iTunes-чарта «Bad Girl» – Ашер. Showed up, shawty, what'd he do? Yeah.

0: Спонсор рубрики – студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и подготовиться к отпуску. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Золото чарта. Золото чарта. Золото чарта. Золото чарта.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: mo.ru и в соцсетях организации.
1: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
1: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
5: Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Сегодняшний день оказался чуть пасмурным. Будем считать, что это небольшая передышка от солнечных ванн. Но завтра, ванны снова будут наполнены, а мурманчане вновь в них окунутся. Завтра в нашем городе 18-21 градус. К ночи температура опустится до 13, преимущественно без осадков. Погода в течение дня будет ясной и почти безветренной. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50. Listen up, everyone! Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловой 14.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама. Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
1: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
2: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
0: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
0: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
0: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
0: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Powerhit Radio.
5: You are listening to Power Hit Radio.
0: Get the hits.

Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова, это рубрика «Romantic Collection». Спонсор рубрики ООО «Касание», массажная студия «Философия тела» приглашает познакомиться с уникальной техникой антицеллюлитного массажа «Сомова 11». Песня, которой 20 лет и даже чуточку больше, самая главная песня Роба Томаса, появится сейчас в рубрике «Romantic Collection». Называется она «Lonely No More», но к чести музыканта стоит еще вспомнить, что Роберт Келли Томас еще и соавтор и соисполнитель песни «Smooth», написанной для Карлоса Сантаны и отмеченной 3 премиями Грэмми в 2000 году. Ко всему прочему, Роб Томас – автор песен таких музыкантов, как Мик Джаггер, Марк Энтони, Вилли Нельсон. Ну а что касается «Lonely No More», эта песня действительно стала самым большим сольным хитом артиста. Про то, как перестать быть одному и позволить себе принять чью-то поддержку. Песня тоже была номинирована на Грэмми в категории «Лучшее мужское вокальное поп-исполнение» в 2006 году. Роб Томас, Лондон.

0: Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Мечтаете о гладкой и подтянутой коже? А до отпуска осталось совсем немного? Эксклюзивная методика антицеллюлитного массажа. Ваш секрет преображения. Подарите себе упругую кожу и фигуру вашей мечты к пляжному сезону. 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Романтик.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Сегодняшний день оказался чуть пасмурным. Будем считать, что это небольшая передышка от солнечных ванн. Но завтра ванны снова будут наполнены, а мурманчане вновь в них окунутся. Завтра в нашем городе 18-21 градус. К ночи температура опустится до 13, преимущественно без осадков, погода в течение дня будет ясной и почти безветренной. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Угорнип 314-511-011-2014.
0: Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сити». Top of the
0: hour. Солнечный ритм этого лета. My best summer. Новый час

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Времени для скуки нет. Новый час хитов.

took the long road across the ocean.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Frankie Wah и Jill, done for you.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Every day. Every day. And every hour.
1: Music.
0: New and fresh music. Power Hit Radio.
2: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Exactly as it should be.

0: station on Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Last frequencies, leave it all.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104.

0: Radio.
1: 104.5. Feel the power. Power.
2: Yes. Power play.
3: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is power.

0: Listen up.
1: Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio. Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Lucas Estrada, Devil in the Sun.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Get ready.
1: Пауэрхит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Мартен Кремон, Сирена Бранкаде и The Colors, Партенопе.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: New and fresh music.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Капитан Ларой и Кейлани. Girls.

0: тобой.
1: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: everyone. Power Hit Radio.
1: Точное время 2 часа. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
1: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Орхидрадио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Philadelphia stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio. 3 часа в Мурманске. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio. Hit Radio.